0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: L is for the way you look at me. O

Вы слушаете радио Монте-Карло. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Strangers in the Night» стала одним из самых успешных хитов великого Фрэнка Синатры. Эта песня стала номером один как в США, так и в Великобритании, а также принесла своему исполнителю сразу три награды Грэмми.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
17: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Страсть. Ложь. Опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
5: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
4: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября, 18+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
11: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустируют Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
10: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
12: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
13: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
10: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
2: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
1: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
4: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
3: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Should be small.

вечный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. В предновогодний сезон мошенники активизировались и придумали новую мошенническую схему для обмана российских туристов. Об этом соотечественников предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. По словам специалиста, злоумышленники создали специальные боты в мессенджерах для помощи с выбором туров. Через них они генерируют предложения с платежными ссылками, ориентируясь на доступный клиенту бюджет. Кроме того, мошенники продолжают запускать фальшивые сайты отелей и других мест размещения с заманчивыми предложениями и необходимостью оплаты немедленно. Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать ожидающих визы россиян от имени работников посольств. Уточняется, что злоумышленники притворяются сотрудниками диппредставительств, чтобы таким образом выманивать у россиян СМС-коды. Чтобы избежать внезапно возникающих проблем, россияне стали бронировать туры в последнюю секунду, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Она сообщила, что потребительское поведение в нашей стране изменилось. Люди следят за происходящим в мире, не желая попасть в ситуацию, которая уже произошла в текущем году. Несколько тысяч россиян ждали возвратов и были вынуждены переносить поездки. Также исполнительный директор АТОР указала на рост популярности отдыха на природе. Туристы выбирают скромные отели и живут практически в палатках.
0: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: Не хочешь развивать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от РРНКФ платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
16: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
17: Любимая, там дождь. Возьми такси.
16: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
18: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
19: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Радио «Монте».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на авто.ру и в салонах 16+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. Хаммер Стройгрупп реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. Хаммер Стройгрупп. Ремонт – это удовольствие.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Фридрих Мерц пообещал Киеву пакет помощи более чем на 1 миллиард евро. С таким заявлением канцлер ФРГ выступил в ходе необъявленного визита на Украину, передает агентство. Основная часть, 1 миллиард, пойдет напрямую в военную поддержку ВСУ. Оставшиеся 350 миллионов направят на восстановление украинского энергетического сектора. По словам политика, Берлин планирует запустить совместное производство и передать Киеву более 15 тысяч дронов-перехватчиков, а также предоставить спутниковые технологии и ракеты с дальностью полета свыше 1000 километров. Зеленский сообщил о предложении США до конца октября провести трехстороннюю встречу. По словам украинского лидера, он обсуждал это с американскими переговорщиками в субботу. Речь идет о встрече Вашингтона, Москвы и Киева на техническом уровне, пишут украинские СМИ. Зеленский отметил, что Киев готов к участию в таком формате в Эмиратах или другой стране, предложенной американской стороной. Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Предложение сейчас не полностью покрывает спрос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после заседания ОПЕК+. По его словам, на поставки влияют в том числе проблемы с энергетической инфраструктурой и международными перевозками. Страны ОПЕК+, договорились и дальше следить за ситуацией и при необходимости принимать меры, чтобы сбалансировать рынок. В трех российских регионах начали по-новому проверять доходы семей при назначении детских пособий. Эксперимент проходит в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах. С 1 октября при рассмотрении заявления соцфонд учитывает не только официальный доход семьи, но и поступления на банковские счета. Если за год на счета членов семьи поступило более чем вдвое от их официального дохода, то выплаты могут отказать. Банки теперь должны передавать необходимые сведения соцфонду в течение 2 рабочих дней. Минпросвещение утвердило примерные перечни литературных и музыкальных произведений, а также игры средств обучения для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, подготовлены рекомендации по оформлению помещений в дошкольных учреждениях. По словам министра, они должны помогать знакомить детей с культурным и историческим наследием, а также развивать творческое и научно-техническое мышление. Ранее Минпросвещение также сообщало о подготовке обновленной программы дошкольного образования. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 83 рубля и 48 копеек, евро – 94 рубля и 32 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове малооблачно, без осадков и плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Постепенно начинает стабилизироваться дорожная ситуация в Ростове-на-Дону. На 5 баллов уже оценивает ее Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Труднее всего сейчас проехать по проспекту Шолохова от Верхненольной до Октябрьской площади. Здесь скорость потока 5 км в час, время проезда более 20 минут. На 15 минут задержитесь на Малиновского, Всесоюзная, от Коммунистического проспекта до Портовой. Столько же времени потратить на Авиатской от улицы Щербакова до Днепровского переулка и на Всесоюзной Малиновского от Портовой до проспекта Стачки задержитесь на 10 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Чтобы все ваши планы осуществить,
4: вам важно здоровье свое сохранить.
3: У вас впереди много новых побед.
4: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
3: Многопрофильная поликлиника «Глобус» в центре репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Федорыча вызывали?
9: Быстрое аварийное вскрытие замков любой сложности. 311-61-11.
8: Федорыч поможет.
9: 311-61-11.
10: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: же.
1: Монте-Карло Дайджест.
2: В этом выпуске о людях. Почти половина опрошенных россиян, 46%, готовы провести без смартфона максимум несколько дней. Еще 31% – сутки. Такие результаты показал опрос. При этом 4% участников заявили, что не смогли бы отказаться от устройства даже на несколько часов, если бы смартфон случайно остался дома, а 55% респондентов вернулись бы за ним. Остальные 45% продолжили бы день без устройства. Больше всего в такой ситуации опрошенных беспокоило бы отсутствие связи с близкими. Этот вариант выбрали 38%. Еще 15 переживали бы из-за невозможности решить рабочие или учебные вопросы, а 14 из-за риска пропустить важный звонок или сообщение. Самыми необходимыми функциями смартфона оказались звонки и сообщения. Без них сложнее всего было бы обойтись 41% участников. Банковские приложения и оплату покупок выбрали 9%, столько же мессенджеры. Для 5% наиболее важны рабочая почта и приложения. Легче всего отложить смартфон дома в выходной, так ответили 28% опрошенных. Еще 24% могли бы обойтись без него на природе или за городом, 17% на встрече с друзьями или близкими, 14% в отпуске. Для 5% расстаться с устройством было бы сложно при любых обстоятельствах. Намеренно устраивать перерывы от смартфона готовы 63% участников опроса. Еще 34% не видят в этом необходимости, а 3% не готовы специально оставаться без смартфона.
3: Улицы мира. На радио Монте-Карло.
4: Амхоф.
5: В самом сердце Вены находится площадь Амхоф. Исторически значимое место для всего города. Она расположена во внутреннем городе, первом районе столицы Австрии. До расширения города в 1850 году он совпадал со всей Веной в целом, а сейчас считается историческим центром. История площади Амхоф уходит корнями в Средневековье. Примерно в XII веке эта земля принадлежала первой княжеской династии будущей Австрии Бабенбергам. Именно здесь они построили свою резиденцию. В разные годы на площади проводили ярмарки, турниры и даже строили сцену, где выступали известные певицы и поэты того времени. С XIV века Амхоф стала использоваться как рыночная площадь, а позже здесь даже устраивали казни. В XVIII веке на площади помимо фруктов и овощей стали продаваться морепродукты – рыба, крабы и раки. Сегодня Амхоф – обязательный пункт в каждой туристической программе. В центре площади расположена колонна в честь Девы Марии Божьей Матери. Ее установили во второй половине 17 века по обещанию Фердинанда III в знак того, что шведские войска не захватили город. Среди других зданий на площади Амхоф спрятана католическая церковь Девяти Ангельских Хоров. Она была построена еще в начале 15 века, а ее название восходит к оформлению алтаря. В центре изображена Дева Мария в окружении девяти ангельских хоров. Через два столетия церковь сгорела, поэтому здание было целиком перестроено в стиле барокко. Фасад украшен лепниной и статуями, а внутри воображение поражают высокие потолки, роскошные люстры и позолота.
3: Улицы мира.
6: Спонсор программы ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
3: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке, мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте havel.ru. 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 21.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
10: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООС «Зе Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диван, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.
0: Другая версия.
16: На радио Монте-Карло.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Самозанятым могут заблокировать заказы от одного клиента на 2 месяца. Правило действует, если исполнитель работает через площадку на одного заказчика более 60 часов в месяц 6 месяцев подряд, сообщает газета.ру. Платформа должна приостановить заказы между участников, однако самозанятый сможет работать с другими клиентами и не получит штраф. При этом, если 5 месяцев подряд человек работал по 70 часов, а в 6-м 59, ограничение не применяется. В общественной палате предложили объединить майские праздники. С таким заявлением выступил замсекретаря организации Владислав Гриб, сообщает «Известия». По его мнению, многие граждане и так используют будние дни между праздничными выходными как дополнительные отгулы, поэтому логичнее объединить эти дни в сплошной период отдыха. В этом случае для отдыхающих получится небольшой, но настоящий отпуск. РЖД анонсировала расширение маршрутной сети на осенне-зимний период с конца октября через Ростов-на-Дону.

ключевых элементов цифровой самозащиты граждан, добавили в ведомстве. Стоит добавить, что услуга оказывается бесплатна и доступна по всей России. В России растет интерес туристов к поездкам в арктическую зону. За первые 8 месяцев этого года там побывал почти 1 миллион человек. Об этом РИА Новости сообщили в Центре стратегических разработок. По сравнению с тем же периодом 2025 года туристический поток вырос на 21%. При этом число иностранных путешественников, которые посещают российскую Арктику, увеличилось сразу на 30%. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 83 рубля 48 копеек. Евро – 94 рубля 32 копейки. В Ростове сейчас плюс 12 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает утренний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок – проспект Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость потока 7 км в час. Время проезда около 20 минут. 15 минут потратите на преодоление отрезка на Закруткина от 9-й линии до Театрального проспекта. Столько же времени простоите на Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской улицы. И 10 минут задержитесь на особенное от автосервиса до проспекта Королева. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален. Это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 263-41-45. Код города 863.
10: ООО Топол Эко Дон. ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Суммарные сборы кинокомикса «Человек-паук. Новый день» превысили 2,5 миллиарда долларов. Это третий самый кассовый показатель в истории после финальных «Мстителей» и первого «Аватара». В США фильм заработал 954 миллиона, на международных территориях более 1,5 миллиарда. Промежуточный итоговый результат составил 2 миллиарда 505 миллионов. В России лента выходила в параллельном прокате и смогла освоить более 2 миллиардов рублей. В сети «Новый день» появится 6 октября. Четвертая часть франшизы с Томом Холландом рассказывает о противостоянии Питера Паркера и нового могущественного врага. В ленте также снимались Зендея, Сэдди Синг, Джон Бернтл, Марк Руффало и другие. Режиссерский пост занял Дестин Дэниел Креттон. Марвел пока не приступила к съемкам «Мстителей. Секретные войны», хотя производство изначально планировали начать в сентябре. По данным источников, камеры включатся не раньше января 27-го. Студия ситуацию официально не комментировала. При таком графике под вопросом оказывается и заявленная дата премьеры – 17 декабря 27-го. Для одного из самых масштабных и технически сложных проектов Марвел менее года между началом съемок и релизом будет крайне мало, поэтому перенос на 28-й год выглядит более вероятным. Одной из причин задержки может быть желание Марвел дождаться реакции на «Мстителя» и «Доктор Дум». По данным источников, сценарий и состав персонажей «Секретных войн» еще могут претерпеть изменения в зависимости от того, насколько удачно сработает предыдущая часть.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Круглик. Пирог со смешным названием «Круглик» на самом деле вполне серьезное блюдо. Это традиционный казачий пирог, большой и круглый, который подают на праздники. Начинка у круглика чаще всего из мяса, овощей и зелени, хотя бывают и сладкие варианты, например, с яблоками или вареньем. Казачий круглик известен со времен Ивана Грозного. Блюдо появилось практически одновременно с самим казачеством. Название он получил благодаря своей форме, а готовили его, как правило, к возвращению казаков из походов. Раньше пирог пекли с начинкой из мяса цыплят, а в зажиточных семьях – из перепелок. В мясную начинку обязательно добавляли бульон, чтобы сделать ее сочнее. А вот на свадьбы чаще готовили сладкий круглик с сушеными яблоками, сухофруктами и вареньем, посыпая его сахарной пудрой. Праздничные пироги нередко украшали узорами из теста. Современный круглик, впрочем, своих предшественников напоминает в первую очередь формой. Перепелок сегодня почти не используют, курятину часто заменяют свининой или говядиной, а вместо печи – привычная духовка. Однако сама идея сытного, щедрого пирога остается неизменной. Свежий, только что испеченный круглик отлично утоляет голод, а подают его обычно с чаем, морсом или компотом. Казачий круглик упоминается и в художественной литературе. Например, в романе Андрея Губина «Молоко волчицы» описывается трапеза с кругликом из перепелок. А в книге Александра Щипкова «Соборный двор» фигурирует даже священная книга круглика, где в ироничной форме излагаются представления об атлантическом происхождении казачества и устройстве мира. Казачий круглик всегда символизировал гостеприимство, щедрость хозяев и благополучие семьи. И это помимо того, что он просто очень вкусный.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются ли указания? Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «Don't Be Cruel» была написана в 1956 году Отисом Блэквеллом, который был счастлив отдать свою работу Элвису Пресли за 50% прибыли от продажи сингла. Элвис Пресли. «Don't Be Cruel». You know I can't be found sitting home all alone.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес, помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Радио «Монтаж».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. Хаммер Стройгрупп реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. Хаммер Стройгрупп. Ремонт – это удовольствие.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Российский рынок акций начал день ростом. На открытии торгов индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и достиг 2288 пунктов. Индекс РТС также вырос до 863 пунктов. Большинство крупнейших российских компаний начали торги в плюсе. Сильнее всего на старте подорожали акции «Лукойла», «Газпрома», «Татнефти» и «Новатека». При этом акции АФК-система, НЛМК, ММК, Сбербанка и ряда других компаний немного снизились. Позитивную динамику рынка связывают с ожиданиями снижения геополитических рисков. В России мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых

Как уточнил Денис Мантуров, вопрос проработают совместно с Ростехом. Внутри корпорации инициативу готовы поддержать и реализовать. Напомню, в холдинг «Вертолеты России» входит «Росвертол». В преддверии Дня учителя глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил лучших педагогов города и вручил им заслуженные награды. Он поблагодарил ростовских учителей за самоотдачу, мастерство и преданность профессии, подчеркнув, что труд педагога – основа будущего. Об этом он сообщил в своих соцсетях. В системе образования Ростова сегодня работает около 18,5 тысяч специалистов, из них более 12 тысяч – педагогические работники. Значительный вклад педагогов отмечен на разных уровнях. Почти 2000 учителей удостоены государственных и ведомственных наград. 15 из них носят почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Поток российских туристов в Египет с начала года вырос почти на четверть. Об этом РИА Новости сообщил министр туризма Арабской Республики. По его словам, россияне по-прежнему уверенно удерживают первое место среди всех иностранных путешественников. Всего за 9 месяцев турпоток увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом. За весь прошлый год, по статистике, на египетских курортах отдохнули более 2 миллионов наших сограждан. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 83 рубля 48 копеек. В евро 94 рубля 32 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 15 и облачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. Плотный поток сейчас на Вавилово от проспекта Королева до Таганрогской улицы. Скорость потока 5 км в час. Время проезда около 25 минут. 10 минут простоите на Серафимовича от Братского переулка до Буденовского проспекта. 5 минут потратите на Всесоюзное от проезда под железной дорогой до Портовой и на А-280 от СНТ «Факел» до улицы Малиновского. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
4: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. В России растет интерес туристов к поездкам в арктическую зону. За первые 8 месяцев этого года там побывал почти 1 000 000 человек. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок. По сравнению с тем же периодом 2025-го, турпоток вырос на 21%. При этом число иностранцев, которые посещают российскую Арктику, увеличилось сразу на 30%. АТОР рекомендует россиянам не рассчитывать на появление горящих туров на Новый год ни внутри страны, ни за границей. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объяснила, что высокий спрос и привычка многих туристов выбирать туры в последний момент приводят к тому, что число туристов со значительными скидками заметно сократилось. По ее словам, горящие предложения обычно появляются, когда путевок больше, чем желающих. Но сейчас ситуация противоположная. Туры активно бронируют заранее, и рынок не видит необходимости снижать цены даже ближе к праздникам. В ассоциации советуют не откладывать выбор тура, чтобы избежать роста цен и ограниченного выбора мест ближе к дате поездки. Для туристов, которым важны конкретные даты или гостиницы, специалисты рекомендуют делать бронирование заранее, поскольку высокий спрос и быстрое заполнение отелей делают получение выгодных предложений в последний момент маловероятным.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 21.
2: Реклама. Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Федорыча вызывали?
4: Обивка и утепление любых дверей. 311-61-11.
5: Федорыч поможет.
4: 311-61-11.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Стройгрупп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Стройгрупп». Ремонт – это удовольствие.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Природная арка Халеи в национальном парке «Вулканы Гавайев» обрушилась в Тихий океан. Об этом сообщила администрация парка. Арка высотой около 27,5 метров еще стояла 23 сентября, но к вечеру 27 числа уже исчезла. Точное время обрушения неизвестно, но, вероятно, оно произошло во время тропического шторма Нола. В администрации парка отметили, что побережье по обе стороны арки уже много лет демонстрировало признаки нестабильности. В 2018 году землетрясение во время извержения вулкана Килауэа повредило скалы возле арки. В январе 2020 года новые трещины и нестабильность скал вынудили руководство парка закрыть первоначальную смотровую площадку. В марте этого же года открылась более безопасная площадка, расположенная дальше от края обрыва. Позднее, в том же году, мощные волны, вызванные тропическим штормом Дарби, откололи кусок скалы от нижней части арки. Арка Халеи появилась около 550 лет назад из лавовых потоков. Она образовалась под воздействием океанских волн в результате разрушения породы вдоль трещин и на менее прочных участках. Арка была одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Гавайев.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели. Рэй Чарльз. «Hit the Road, Jack».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
7: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
6: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: пишите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
2: Чтобы все ваши планы осуществить,
3: вам важно здоровье свое сохранить.
2: У вас впереди много новых побед.
3: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
2: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Британская актриса Тильда Суинтон опубликует свои первые мемуары под названием «Вещественное доказательство». Они выйдут осенью 2028 года. Книга, по словам издателя, отказывается от формы традиционной истории жизни в пользу чего-то более близкого к тому, как на самом деле работает память, ассоциативно, чувственно, с опорой на вещи. В отличие от многих мемуаров, «Вещественное доказательство» не будет следовать хронологическому формату. Вместо этого Суинтон расскажет свою историю через предметы, среди которых крестильное платье, письмо, деревянная нога, толстовка, моток шелка для вышивания и фотография. Мемуары станут второй опубликованной книгой Суинтон. Первую «Тильда Суинтон Ongoing» она выпустила в сентябре прошлого года. Издание представляло собой арт-книгу, посвященную карьере артистки, моде и творческим коллаборациям. Николас Кейдж раскритиковал последние проекты Marvel. Во время встречи с поклонниками актер сравнил фильмы киновселенной с высокобюджетным рестлингом. По словам актера, первые фильмы Marvel привлекали его тем, как авторы связывали между собой разные сюжетные линии и рассказывали истории отдельных персонажей. Однако со временем, считает актер, фокус в фильмах сместился на экшен. В качестве примера удачного супергеройского кино актер назвал сериал «Паук Нуар», в котором он исполнил главную роль. Паук-нуар — это альтернативная версия Человека-паука с более мрачным взглядом на мир. Персонаж впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. Сериал рассказывает о стареющем и неудачливом детективе из Нью-Йорка, который в прошлом был единственным супергероем города. В сентябре стриминг Amazon Prime Video отказался продлевать Паука-нуара на второй сезон. Сериал закрыли после выхода первого сезона.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Мариус Петипа. Балет конца 19 века часто называют эпохой Петипа. Не потому, что он был единственным крупным хореографом своего времени, а потому, что именно при нем сложилась та система классического балета, которая работает до сих пор. А музыка перестала быть сопровождением и стала полноправной частью драматургии. Мариус Петипа родился в 1818 году в Марселе в семье балетмейстера Жана Антуана Петипа. Его детство прошло в постоянных переездах, а танцу он учился скорее по необходимости, чем по вдохновению. Сам Петипа вспоминал, что в детстве не испытывал особой тяги к балету. Зато рано усвоил главное – трудовую дисциплину и ремесло. Уже в 16 лет он получил самостоятельный ангажемент в Нанте, где был и первым танцовщиком, и балетмейстером, ставя танцы для опер и небольшие балетные сцены. В его молодости были гастроли в Америке, занятия в Париже, несколько лет в Испании, где он глубоко изучал национальные танцы и фольклор. Этот опыт позже станет одной из сильных сторон его спектаклей. В России же Петипа оказался в тот момент, когда балет нуждался в систематизации и новом художественном масштабе. Работая в императорских театрах, он многое перенял у своих старших коллег. При этом Петипа не противопоставлял себя учителям. Он впитывал все, что считал ценным, постепенно вырабатывая собственный метод. Его ранние спектакли хвалили за хореографию, но упрекали в слабости драматургии. Переломным моментом стал балет «Баядерка», в котором соединились музыка, драматическое действие и хореография. А кульминацией его работы стало сотрудничество с директором императорских театров Иваном Всеволожским и композитором Петром Чайковским. Созданная в этом тандеме «Спящая красавица» стала не просто спектаклем, а моделью большого классического балета, где все подчинено единому замыслу. Впоследствии один за другим появились спектакли, составившие золотой фонд балета: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Раймонда», «Дон Кихот» и многие другие. Именно в этот период русский балет вновь стал ориентиром для Европы. Последние годы Петипа были сложными из-за конфликтов с новым руководством театров. Однако даже в преклонном возрасте он сохранял ясность мысли и творческую энергию, оставался авторитетом для артистов и продолжал влиять на развитие балета. Его навещали, с ним советовались и относились к нему как к живому источнику традиции.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе блокчейн-хаб. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования Трейдинга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в продолжении понедельника будет малооблачно, западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Федорыча вызывали?
10: Ремонт металлопластиковых окон и дверей. 311-61-11.
9: Федорыч поможет.
10: 311-61-11.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Труда принимает – это 2. Для здоровья всей семьи идеален – это 3. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать – Мечникова, 75. Скидки до 25%.
1: В прошлогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
2: А у нас большой матрас,
3: а у вас?
4: А у нас большой комод, вот.
5: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, 2 дивана, пуф, софа, все идеально.
6: Как мы рады!
7: Как я рад!
6: А помог нам Мебельград!
8: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. Хаммер Стройгрупп реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. Хаммер Стройгрупп. Ремонт – это удовольствие.
10: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Новый фильм по вселенной «Властелина колец», над сценарием которого работал Стивен Колбер, оказался заморожен. После завершения сделки Paramount и Warner Brothers проект перешел под контроль Дэвида Эллисона, который, по данным источников, пока не готов запускать картину в производство. Изначально съемки планировали начать после завершения работы над «Властелином колец. Охотой на Голлума». Однако новое руководство хочет сначала оценить результаты этого фильма, прежде чем давать зеленый свет другим проектам во франшизе. Колбер вместе со своим сыном и сценаристкой Филиппой Боэнс около 2 лет работал над сценарием «Тени прошлого». История должна была стать своеобразным приквелом-флэшбэком и использовать материал из 6 глав «Братства кольца», которые не вошли в оригинальную кинотрилогию Питера Джексона. Окончательная судьба проекта пока что неизвестна, однако его перспективы теперь напрямую зависят от результатов «Охоты на Голлума». Новый фильм «Диггер» с Томом Крузом провалился в американском прокате. По предварительным данным, за первый уикенд картина заработала около 8 миллионов долларов, что стало худшим результатом для Круза за последние 19 лет. Для Warner Brothers результат особенно болезненный из-за высокой стоимости производства. «Диггер» относится к числу самых дорогих оригинальных проектов студии. При этом интерес зрителей оказался значительно ниже ожиданий, несмотря на участие одной из крупнейших звезд Голливуда. Лидером уикенда стала экранизация романа «Колин Гувер. Тайный дневник Верити». Фильм занял 1-е место в американском прокате, опередив конкурентов и тем самым не оставив «Диггеру» шансов на заметный старт. Провал «Диггера» становится очередным серьезным ударом для Warner Brothers, которая в этом году уже столкнулась с несколькими неудачными релизами. Для Круза же результат особенно примечателен. Еще недавно его фильмы стабильно претендовали на десятки и сотни миллионов долларов в мировом прокате, ну а теперь актер получил самый слабый старт за почти 2 десятилетия.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АОНПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрэрингов платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
15: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей. Патенк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в продолжении понедельника будет малооблачно, западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Федорыча вызывали?
9: Ремонт и сборка мебели. 311-61-11.
8: Федорыч поможет.
9: 311-61-11.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Чтобы все ваши планы осуществить,
3: вам важно здоровье свое сохранить.
2: У вас впереди много новых побед.
3: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
2: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Группа Beatles выпустила расширенное переиздание шестого студийного альбома Rubber Soul. В его супер-делюкс-версию вошли 24 ранние студийные записи группы, включая неиздававшиеся дубли, домашние демозаписи и ранее неизвестные наброски песни Джона Леннона «Little Girl». Переиздание стало доступно на стриминговых сервисах 2 октября. Над новой версией альбома работал продюсер Джайлс Мартин, сын многолетнего продюсера The Beatles Джорджа Мартина и звукоинженер Сэм Окелл. Для новых миксов они использовали оригинальные четырехдорожечные мастер-записи и технологию разделения звуковых дорожек. В расширенное издание также вошли оригинальный мономикс Rubber Soul, американская версия пластинки и сингл Day Tripper We Can Work It Out. Всего в Super Deluxe собрали 24 ранние записи, среди которых 20 ранее не выпускавшихся дублей и 3 домашние демоверсии. Rubber Soul вышел 3 декабря 1965 года и стал шестым студийным альбомом Beatles. В оригинальный трек-лист вошли 14 песен. Во время работы над пластинкой музыканты активно экспериментировали с инструментами и нестандартными студийными приемами, что стало одной из особенностей этого альбома.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрорынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально 01.10.2026 года. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
10: Вы слушаете радио «Монт».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в продолжении понедельника будет малооблачно, западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Федорыча вызывали?
4: Ремонт, установка сантехники. Быстро и качественно. 311-6111.
3: Федорыч поможет.
4: 311-6111.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Стройгрупп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Стройгрупп». Ремонт – это удовольствие.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Дуа Липа и Шакира выступили вместе, исполнив песню «Антологи». Это случилось на концерте Шакира в Мадриде, который состоялся 3 октября. Это трек из раннего альбома Шакира, вышедшего в 1995 году. В некоторых СМИ «Files Discusses» указывается как дебютная работа певицы, но это не совсем так. Это 3-я по счету пластинка Шакира, ее первый релиз на мейджор лейбле. До нее артистка выпустила альбомы «Маджи», «Пеллигро», но они не сыскали большого успеха. Что же касается «Антологи», то это одна из песен визитных карточек Шакиры. В Латинской Америке у трека культовый статус. Дуа Липа не впервые исполняет «Антологи», она уже успела этот трек. Она уже пела этот трек на своем концерте в Боготе, который состоялся 28 ноября прошлого года. На своих выступлениях в разных странах Липа исполняет песни местных звезд. Не стала исключением Колумбия, родина Шакира. Она одобрила кавер Дуа Липа, отметила, что музыка объединяет людей. Совсем скоро, 18 октября, Шакира выступит в Бишкеке, столице Кыргызстана. Это будет не просто ее первый концерт в стране, но первый концерт в Центральной Азии вообще. И Шакира, и Дуа Липа выпустили последний на сегодня альбом в 2024 году. Сейчас в соцсетях вирусится песня Липы «Training Sessions» по пластинке, а трек уже набрал более миллиарда прослушиваний на Spotify.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Камчхон. На юго-востоке корейского города Пусан приютился яркий уголок восточной культуры – культурная деревня Камчхон. Она раскинулась на склонах холмов. Разноцветные домики здесь стоят террасами плотно друг к другу, но так, чтобы не загораживать соседям вид. Выглядит как нарядная открытка, хотя история у этого места отнюдь не открыточная. Поселение появилось в 1950 году во время Корейской войны. Здесь селились беженцы с севера полуострова и последователи загадочной религии Тхагыкто. Долгое время этот район оставался бедным и неблагоустроенным кварталом с непростой репутацией, фактически трущобами. Все изменилось в 2009 году, когда жители, художники Пусана, городская администрация и Министерство культуры запустили проект художественного квартала. Старые дома начали красить в яркие цвета, стены и лестницы превратились в площадки для росписей, на улицах появились скульптуры и арт-объекты. Так Камчхон стал культурной деревней и одной из самых узнаваемых точек Пусана. Улицы здесь узкие, поэтому дворы часто устраивают прямо на крышах. Для туристов проложено несколько маршрутов – короткий, средний и длинный. Чтобы гости не заблудились, на стенах и заборах красуются яркие указатели в виде рыбок. В некоторых местах из таких рыбок складываются целые панно, у которых постоянно фотографируются. Есть в Камчхоне и свой маленький литературный сюжет. Один из самых популярных арт-объектов – «Маленький принц и лис». Рядом можно увидеть розу, баобаб и самого Антуана де Сент-Экзюпери в образе летчика на крыле красного самолета. По пути встречаются кафе, сувенирные лавки, уличные росписи, скульптуры людей, животных и странных птицеобразных существ с человеческими лицами. А в конце прогулки можно взять предсказание судьбы из автомата. Правда, прочитать его без знания корейского будет трудно. Камчхон – место для тех, кто ищет спокойствия и красоты в самых простых вещах. Здесь можно почувствовать дух традиционного корейского поселения, насладиться красочными рисунками и по-настоящему отдохнуть от суеты.
0: Улицы мира.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.

0: piano. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano?
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей.
8: Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран. Партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на билайн.ру.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 13, завтра в городе переменная облачность, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Федорыча вызывали?
8: Установка замков любой сложности. 311-61-11.
7: Федорыч поможет.
8: 311-61-11.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Гитару участника «Оазис» Ноэла Галлахера продали за 12 тысяч фунтов, это около 1,5 миллиона рублей по текущему курсу, на аукционе. Гитара Epiphone выпустили в 1997 году ограниченной серии в фирменном голубом цвете Манчестер Сити. По данным аукционного дома, это одна из 5 одинаковых гитар, которые производитель подарил музыканту. Позднее инструмент перешел концертному звукорежиссеру «Оазис» Хью Ричардсу. На торги гитару выставил его сын вместе с другими вещами из отцовской коллекции. Среди них дождевая куртка «Канджел» для гастролей контрольной команды группы и 11 платиновых дисков, врученных с продажи альбома «What's the Story? Morning Glory». Каждый из этих лотов продали за 2000 фунтов. На том же аукционе ранее демозапись «Оазис» на кассете ушла за 3600 фунтов, коллекция фотографий группы за 5400, а кожаные туфли Галлахера за 1200. Билет на концерт «The Rain» манчестерской группы, которая впоследствии стала «Оазис», купили за 2400 фунтов. Рояль с обложкой сингла «Суперсоник», оцененный в 100-150 тысяч фунтов, покупателя не нашел. Коллекцию ранее не публиковавшихся записей «Оазис» стоимостью 1,5 миллиона фунтов сняли с торгов после того, как группа обратилась в суд с требованием запретить продажу. Архив «The Desk Tapes» включает записи 63 концертов, саундчеков и более 100 часов репетиций 90-х годов. Аукционный дом согласился отложить его продажу до разрешения судебного спора.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 13. Завтра в городе переменная облачность, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана. Об этом сообщили в Кремле. Российский лидер также поздравил коллегу с днем рождения. Во время разговора президенты обсудили развитие отношений между двумя странами и дальнейшее сотрудничество. Ранее Путин отмечал рост взаимной торговли. В прошлом году товарооборот России и Таджикистана увеличился примерно на четверть. Такая же динамика сохранилась и в первой половине этого года. Завтра специалисты Ростова-водоканала будут подключать наружные сети водоснабжения к действующей инфраструктуре в советском районе Донской столицы. Для проведения работ с 9 утра и до 9 утра 7 октября будет отключена холодная вода в границах. Улица Зорге, проспект Коммунистический, Малиновского, стабильная. До конца суток, а также завтра в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. По данным синоптика, в зоне риска Орловский, Зимовниковский, Дубовский районы. Об этом сообщили пресс-службе ГУМЧС России по Ростовской области. Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными при использовании огня. В условиях высокой пожароопасности рекомендуется воздержаться от разведения костров и сжигания сухой травы и мусора. При обнаружении возгорания звоните по номеру 101 или 112. Шри-Ланка хотела бы восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщила посол страны в Москве. По ее словам, запустить рейсы в ближайшее время пока мешают несколько ограничений, в том числе вопросы со страхованием авиакомпаний. При этом власти Шри-Ланки рассчитывают постепенно решить эти проблемы и вернуться к прямым перелетам между странами. Ранее Россия также договорилась увеличить число рейсов с Вьетнамом. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Ростове малооблачно, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и 20 градусов тепла. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.

0: Сутки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина простоите около 15 минут. Задержитесь на Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогской, на Малиновского от Крокраснодарской до Портовой. Постоять придется и на Вятской, Чербакова до 50-летия Россельмаша. Привокзальная площадь стоит от Красноармейска до Крепостного переулка, Соколова от площади Гагарина до Седова. Но загружен на 5 баллов проспект Михаила Нагибина в сторону Северного и Большая Садовая к Театральной площади. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас. Скорее езжайте, здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Чтобы все ваши планы осуществить,
5: вам важно здоровье свое сохранить.
4: У вас впереди много новых побед.
5: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
4: Многопрофильная поликлиника «Глобус» Центра репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. «Мстители. Финал» вновь возглавил рейтинг самых кассовых фильмов в истории. Повторный прокат «Мстители. Финал» позволил блокбастеру Марвел обойти «Аватар» Джеймса Кэмерона. Изначально «Финал» вышел в 2019 году, завершил сюжетную арку первых трек Фаскина вселенной Марвел. На момент оригинального проката фильм также ненадолго стал самым кассовым в истории, но после повторного выхода «Аватара» в 2021 году уступил ему первое место. Теперь Марвел снова вернула своему главному блокбастеру исторический рекорд. Тейлор Шеридан завершил работу над сценарием третьей части «Убийцы». Автор первых двух фильмов, но вернулся к франшизе и подготовил сценарий продолжения. Подробности сюжета пока не раскрываются. Неизвестно и то, кто возглавит съемочную группу. Однако в августе Джордж Бролин заявлял, что производство третьего фильма могут запустить в ближайшее время. Первые две части «Убийцы» вышли в 2015-18 годах. Шеридан написал сценарий обеих картин, тогда как режиссером выступил Дени Вильнюв. В центре истории противостояние американских спецслужб и мексиканских наркокартелей. Oh.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Пельмени. Пельмени – одно из тех блюд, которые, как и блины, давно перешагнули границы одной страны. Похожие изделия из теста с начинкой существуют в кухнях десятков народов мира, поэтому вопрос о том, кто первым их придумал, остается открытым до сих пор. Историки часто упоминают Древний Китай. Там блюда, напоминающие пельмени, готовили еще за несколько тысяч лет до нашей эры. Но и на территории Евразии похожая еда появлялась независимо. Само слово «пельмень» имеет финно-угорские корни и переводится примерно как «хлебное ухо». Такое блюдо существовало у народа коми, с которым славяне познакомились еще в X веке. В русских письменных источниках пельмени начали упоминаться сравнительно поздно, лишь в XIX веке. Хотя прообраз блюда, вероятно, существовал значительно раньше. Например, в описаниях начала XVII века встречается манту с бараниной, о чем писал Николай Карамзин, рассказывая о трапезах царя Федора Иоанновича. Похожие блюда есть практически повсюду. В Китае, Японии, Корее, дзяо-цзы, бао-цзы, вантоны, манду и шумаи. В Средней Азии и Монголии – манты, позы и чучвара. На Кавказе – хинкали, в Италии – равиоли, в еврейской кухне – креплах. В английском языке все подобные изделия объединяют словом «дамплинги». Даже вареники, привычные для славянской кухни, можно считать родственниками пельменей. Традиционно пельмени лепят заранее и хранят замороженными, а варят непосредственно перед подачей. Их едят со сметаной, соусами, уксусом и перцем, а в современной версии и с майонезом. Иногда пельмени подают вместе с бульоном, в котором они варились, или обжаривают после варки до золотистой корочки. Классическая начинка – смесь свинины и говядины с луком, солью, перцем и небольшим количеством холодной воды или бульона для сочности. Интересно, что существуют и сладкие варианты. В Индии, например, готовят модак – изделие из теста с начинкой из тертого кокоса, орехов, сахара и кардамона.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода «Home Club» теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд, подъем. Задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770 на 15 56 68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
17: Капсикам.
16: Маме скрутила шею весной.
17: Капсикам.
16: Плечо поднывает у сына порой.
17: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
16: Капсикам. И боль на удалении.
17: Капсикам. Моя сила в движении.
18: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
10: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
22: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 13. Завтра в городе переменная облачность, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. Хаммер Стройгрупп реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. Хаммер Стройгрупп. Ремонт – это удовольствие.
15: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
16: Федорыча вызывали?
17: Мастер на час. 311-61-11.
16: Федорыч поможет.
17: 311-61-11.
18: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
19: Без возрастных ограничений.
20: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей. Таким образом, поставленная Владимиром Путиным задача будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Уже в следующем году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Это позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами. Одновременно с этим увеличится и прожиточный минимум. Его размер вырастет на 6,8% и составит 20 227 рублей. От этого показателя зависят размеры пособия и социальных выплат. В Ростове до 20 декабря ограничат движение транспорта по двум улицам, об этом сообщили в Дептрансе. С 7 октября по 20 декабря будут введены ограничения движения транспортных средств по улице Второй Пологой на участке от Полыны до строения номер 15 по улице Второй Пологой. С 8 октября ограничат движение транспорта пешеходов по переулку Энергетикова, дом номер 2, до проспекта Шолохова, по полосе проспекта Шолохова в западном направлении возле строения номер 1. На подземных коммуникациях будут идти работы. Администрация Ростова направит более 3 миллиардов рублей на программу по сохранению и развитию культуры и искусства города в следующем году. Это на 4,5% больше, чем в этом году. Наибольший объем средств поступит из местного бюджета – почти 3 миллиарда рублей. Еще 210 миллионов предусмотрены из внебюджетных источников. Федеральное финансирование составит 3,5 миллиона рублей, областное – 793 тысячи рублей. Из общего объема средств на создание условий для развития культуры потратят почти 3 миллиарда рублей. Мальдивы перенесли введение нового 17-процентного налога для иностранных туроператоров, турагентств и зарубежных сервисов бронирования. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Новые правила должны были заработать уже в октябре, но теперь их введут с 1 апреля следующего года. В РСТ считают решение позитивным. Дополнительный налог мог повлиять на стоимость туров в разгар зимнего сезона. Россия остается одним из ключевых рынков для Мальдив. С начала года архипелаг посетили почти 200 тысяч российских туристов. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Ростове малооблачно, 16 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность плюс 20. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на улице Панфиловцев от АЗС до Антипровского переулка простоите около 25 минут. Задержит проспект Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина, Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогской. Также перегруженный проспект Михаила Нагибина в сторону Северного, Большая Садовая к Театральной площади и Ворошиловский в сторону моста. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
12: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Это выпуск про общество. Пол Маккартни выступил на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке, исполнив песню «The Beatles – I Want to Hold Your Hand». Музыкант рассказал, что изначально пошутил, предложив Свифт самой спеть этот хит для своего жениха. Свифт попросила 84-летнего Маккартни исполнить песню 63-го года на торжестве, которое прошло 3 июля в Madison Square Garden. Музыкант согласился, но предложил певице присоединиться к нему на сцене. Неизвестно, вышла ли Свифт в итоге на сцену вместе с Маккартни, при этом выступление стало первым за более чем 60 лет исполнения «I Want to Hold Your Hand» сами Маккартни на крупном мероприятии. На свадьбе также выступила Стиви Никс, давняя музыкальная наставница Свифт. Сам Келси тоже спел во время праздника. Позже его брат Джейсон Келси рассказал, что у футболиста всегда был неплохой голос, хотя в тот вечер ему пришлось конкурировать с профессиональными музыкантами. Джей-Зи рассказал о конфликте с Кэнни Уэстом, который возник во время записи песни «Jail» для альбома «Donda». Рэперы несколько недель спорили за строчки Джей-Зи, в которой он упоминал сторонников движения «MAGA» – «Make America Great Again». По словам музыканта, в итоге он предложил Уэсту полностью удалить его куплет, если тот не готов оставить спорную строку. По словам рэпера, примерно через 2 недели после записи Уэст сказал ему, что эта строчка вызывает у него дискомфорт. Музыкант добавил, что понимал позицию Уэста, но считал, что не должен отказываться от собственной строки. При этом он не хотел заставлять коллегу включать свой альбом текст, который тому не нравится. В итоге менять ничего не стали, куплет Джей-Зи и песня «Jail» осталась на «Donda». Альбом вышел 29 августа 2021 года, а «Jail» стал его вторым треком.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Зинаида Гиппиус. «Мне нужно то, чего нет на свете». Эта строка Зинаиды Гиппиус могла бы стать не эпиграфом к ее творчеству, а лейтмотивом всей жизни. Поэт, прозаик, мыслитель, одна из самых загадочных фигур Серебряного века, она как будто всегда стремилась выйти за пределы возможного и в искусстве, и в личной жизни. Ведьма, богиня, легенда — так о ней говорили современники. И споры о том, кем же она была на самом деле, не утихают до сих пор. Эпатажная, свободная, резко выделяющаяся на фоне даже самых неординарных поэтов эпохи, Гиппиус разрушала шаблоны и в поведении, и в поэтике. В ее жизни было много эпатажа и свободы, но при этом стабильность. С мужем, писателем Дмитрием Мережковским, она прожила более полувека, несмотря на многочисленные романы и весьма нетрадиционные взгляды на брак. Впрочем, известна она не скандалами, а прежде всего своим уникальным литературным стилем и философской глубиной. Ее поэзия, особенно ранняя, была насыщена мрачной, почти мистической атмосферой. Многие стихи казались жутковатыми, словно заглядывали по ту сторону жизни и смерти. Первая публикация стихов Гиппиус состоялась в 1888 году в журнале «Северный вестник», когда ей было всего 19. Уже через 2 года она опубликовала первый рассказ, а затем и несколько романов «Мелкие волны», «Без талисмана», «Победители». В них критики отмечали постоянный мотив двойственности – ангельского и демонического в человеке. С течением времени ее литературный мир становился все более мрачным, тревожным и даже отчужденным от реальности. Возможно, именно эта эстетика и породила миф о ведьме или сатанессе Гиппиус. В начале 20 века Зинаида Гиппиус организовала один из самых влиятельных литературных салонов в Петербурге. Через него прошли будущие звезды Серебряного века – Александр Блок, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Николай Гумилев и даже молодой Сергей Есенин. Для многих из них этот салон стал трамплином. После визитов туда их стали активно публиковать. Человек, любовь, смерть – эти темы волновали Гиппиус с юности и стали стержнем ее творчества. Она пыталась осмыслить не только человеческую природу, но и место души в мире, в котором Бог кажется молчащим.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. I'll never give up looking for my baby.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 13. Завтра в городе переменная облачность, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Федорыча вызывали?
13: Обивка и утепление любых дверей. 311-61-11.
12: Федорыч поможет.
13: 311-61-11.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Радіо. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. В Госдуме прокомментировали требования оппозиционной коммунистической партии Японии объявить все острова Курильской гряды территории Японии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до призыва объявить Курильские острова территории Японии подрывают доверие между странами и наносят вред отношениям. По словам спикера Нижней палаты парламента России в России, призывы японских коммунистов относительно Курильских островов воспринимаются как угроза суверенитету России. Володин напомнил, что отношения России и Японии строятся на принципах дружбы, открытости и отсутствия двойных стандартов. По мнению Володина, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии 20 века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще. В Ростовской области заработал цифровой чат-бот «Южный дозор», созданный на платформе Макс. С его помощью жители могут в режиме реального времени передавать сведения о происшествиях напрямую в профильные службы, пишет сайт правительства региона. Сервис разработали Министерство цифрового развития региона вместе с ДКТУ. Через чат-бот принимают сообщения о ландшафтных возгораниях, пожарах, незаконных свалках и дорожно-транспортных происшествиях. Отдельно проработали контроль воздушного пространства. Если очевидец заметил бы ПЛА, он может моментально отправить сигнал экстренным службам. Геокоординаты автоматически поступят дежурным операторам, которые проверят информацию и отреагируют. Ростовская область заняла 35-е место в рейтинге материального благополучия населения по итогам прошлого года, набрав 63 балла против 62 баллов годом ранее. Ростовская область занимает позицию в верхней половине списка. Рейтинг охватывает 85 российских регионов и оценивает материальное положение жителей по совокупности показателей. Итоговый балл отражает не только уровень доходов, но и способность населения сохранять сбережения, приобретать жилье с использованием ипотеки и выходить за установленный в исследовании уровень дохода. Лидерами рейтинга по итогам прошлого года стали и Малоненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотский автономный округ. В нижней части списка находятся Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. Россиянам стали более чем 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов по итогам процедуры банкротства. Только за первый квартал этого года суды вынесли больше 2200 таких решений. Рост числа отказов фиксирует с середины прошлого года. Одна из причин – более жесткая оценка поведения должников. В частности, суд может не освободить человека от обязательств, если установит, что тот намеренно набирал кредиты, уже понимая, что не сможет их вернуть. В таком случае долги сохранятся и после завершения банкротства. По данным Центробанка России, курс доллара 83,48 рубля, евро 94,32 рубля. В Ростове малооблачно, плюс 14 по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем переменная облачность и 20 градусов тепла. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на Вятской.

0: Мечникова, 75. Скидки до 25%.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
5: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Золотое кольцо России хотят представить иностранным путешественникам как единое туристическое пространство, а не набор отдельных региональных маршрутов. Межрегиональная команда договорилась разработать новый модульный турпродукт, который позволит гостям из-за рубежа самостоятельно сочетать разные направления в зависимости от интереса и продолжительности поездки. Решение принято по итогам стратегической сессии программы развития въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Приоритетными зарубежными рынками для продвижения Золотого кольца определены Китай и арабские страны. В проекте участвуют Владимир, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Тверская, Костромская, Нижегородская область.

области, а также Московская область. Перед регионами стоит задача не просто перевести существующие туристические программы на иностранные языки, а адаптировать их содержание под интересы зарубежных путешественников. В новый продукт могут войти сразу несколько тематических направлений: водные путешествия, круизы, культурные, исторические маршруты, народные промыслы, гастрономия, паломнические поездки и объекты промышленного наследия. Предполагается, что иностранный турист может собрать собственную поездку из базовых и дополнительных модулей. Такой подход позволит выбирать программу под конкретные интересы и количество дней, не ограничиваясь одним готовым маршрутом.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр. На афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайт afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: У меня дело выгорело.
22: И сам я выгорел.
23: Это не дело.
24: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
25: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 13. Завтра в городе переменная облачность, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акций в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
13: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Стройгрупп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Стройгрупп». Ремонт – это удовольствие.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Это выпуск про общество. Зумеры от 18 до 24 лет показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайте «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе, выяснили аналитики. При этом большинство посетителей сайтов, посвященных вампирской саге, составляют мужчины. Следом идут поклонники, которым от 25 до 34 и от 35 до 44 лет. Их аудитория подросла за месяц на 22,18% соответственно. При этом у подростков от 14 до 17 лет вампирская история интереса не вызвало, число пользователей сократилось на 18%. Самую многочисленную аудиторию фан-сайтов составляют пользователи от 35 до 44 лет. На них в начале сентября пришелся 41% посетителей. Еще четверть приходится на поклонников от 25 до 34 лет, а каждый пятый в возрасте от 45 до 54 лет. Изменилось в сфере фанатов соотношение мужчин и женщин. Если в августе их число на фан-сайтах было практически равным, то в сентябре доля мужчин достигла 63%. На сайтах с товарами, связанными с сумерками, мужчины оказались заметнее, на них пришлось 66%. При этом возрастной портрет категории отличается от аудитории фан-сайтов. На ресурсах с мерчем лидируют пользователи от 25 до 34 лет, на них приходится 43% аудитории. Следом идут посетители от 35 до 44 лет с долей 31%. На маркетплейсах поклонники саги приобретают преимущественно книги, на них приходится 35% от числа проданных товаром по теме «Сумерек». Далее идут продажи поздравительных открыток с главным героем, футболок, твердых духов и ароматических свечей, а также антистресс, раскрасок и сборника всех частей фильма на DVD.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
8: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрай рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840. 0+.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 13, завтра в городе переменная облачность, в утренние часы 13 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер западный 4 метра в секунду.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Президент новой объединенной компании Skydance Дэвид Эллисон заверил, что у Барби будет сиквел. Ранее СМИ сообщали, что разработку сиквела поставили на паузу. Глава Уорнеров Дэвид Заслав якобы посчитал слишком высокими требования по гонорарам от создателей Барби Греты Гервиг и Марго Робби. Пока что продолжение официально объявлено не было. Подробности сюжета держатся в секрете. Барби вышла в 2023 году и заработала в мире $1.5 миллиарда. Сюжет картины развивался вокруг знаменитой куклы Барби, попадающей в реальный мир. Звезда сериала «Очень странные дела» Наталья Дайер снимется в криминальном шоу «Суд над Луизой Вудворд». В проекте, основанном на реальных событиях, поучаствуют также Джек Рейнер и Джон Макаром. Катриона Чандлер сыграет главную роль. Каст дополнит Хлоя Севини, Хью Лори, Джоанна Фрогат, Меган Фейхем. Рейнеру достанется роль главного прокурора в центральном судебном процессе сериала. Макаро перевоплотится в главного адвоката защиты Барри Шек, а Дайер – помощника окружного прокурора Адулин Руни. Мини-сериал расскажет о событиях, произошедших в 1997 году. Тогда в Британии 18-летнюю няню обвинили в смерти младенца. За процессом над девушкой следил весь мир. Автором экранизации станет Мэттью Барри. Сериал выпустит HBO.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру 16+.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
8: Радио Монте-Карло.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
0: В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
1: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
3: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
2: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама. Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
2: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
1: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Телефон рекламной службы 300.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Радио.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 15 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.